0: უბრალოდ ფანტასტიკაა. Птушкин, Птушкин.
1: Привет тебе.
0: Ирландии из кидедан саламс гизгни. Глендалохис хеоба.